0: от
1: Радио Ново.
2: Рубакапев.
3: Айдаршы.
4: Рубакапев радио шоу.
5: Рубахан кейту.
6: You are listening to Рубакапев radio show.